0: Also ich finde ihn politisch unglaublich relevant. Und wenn man seine Theaterstücke liest und seine Texte, sind das Gebrauchsanweisungen, wie man eigentlich eine Gesellschaft besser organisieren könnte.
1: У акулы зубы чаще, чем двуручная пила, а у Мэки нож блестящий, но темны его дела. Нет на море отпечатков от акульих плавников. Мэки нож всегда в перчатках, нож всадил и был таков. У воды зеленой темзы, словно мух.